0: Дальше. Вот.
1: Хороший вот кача. Катюшки, тут я не ощути.
2: А я мать уже бинал.
1: Аллоху Акбар.
2: Хороший. Тумулан, кто там буриня, и кто один? Мы заяли от сосана на Кадри Абди. А я мать уже.